0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400. About the mythical day.

0: большие, долгие, крутые путешествия. Портофино на волнах радио Пурга. Ну а где еще можно найти свое счастье? На самом деле, в любом месте. Ведь у каждого оно будет своим. Мы в разное время, разумеется, раскрываются по-всякому. И бывает вообще близко не так, как в прошлый раз. Самое главное – это искать. И счастье вы непременно найдете. Может быть, оно уже здесь, и, возможно, даже в кармане или за спиной. Ну, и на краях соседней комнаты. Такое тоже бывает. Иногда стоит осмотреться вокруг. Ну, а прямо сейчас мы осмотрелись и можем с уверенностью сказать, что дальше у нас будет Дмитрий Маликов, там за туманами Sea Unstoppable и Не учи ученого. Ведь новости интересные должны быть здесь совсем скоро.
1: Реклама на радио Пурга. Что общего у Pink Floyd, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolis.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

сообщает издание «Ведомости», экспорт только в эту страну по итогам первого полугодия превысил 17 миллионов тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 16%. Анализ по месячной динамике показывает, что пиковые значения отгрузок пришлись на первый месяц весны. В Колумбии в результате землетрясения погибли 265 человек, пострадали 3500. Еще 500 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Колумбии. По его словам, землетрясение затронуло 26 тысяч семей. В результате стихии было полностью разрушено 11 тысяч жилых домов, еще почти 54 тысячи зданий получили повреждения. Также повреждены 5 аэропортов. И в завершении выпуска. В Британии начнут выращивать человеческие мини-органы. Эксперты рассчитывают направить результаты на проведение доклинических исследований.

Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальцем тельхит, который пыль, ты гамена нам не шаус, а умни на пенилькут. В энгак на ратаунган, ну ты веринет, нрак васас, Николай Махнев, Минкре, на нам не шаус.

0: этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Анадыре простятся с бойцом СВО Николаем Махнёвым. Он отправился на фронт добровольцем и погиб, с честью выполняя воинский долг. Прощание с героем состоится завтра в 11 часов в окружном доме народного творчества. Спортплощадку реабилитационного центра в Анадыре обновят до конца года. Здесь заменят покрытие, установят два игровых комплекса, прожекторы и металлическое ограждение, а также приведут в порядок трибуны. В дальнейшем капитально отремонтируют и само здание центра. Центр «Энерти» запускает набор на новые смены. Для учеников 7-9 классов будет доступен интенсив по программированию, а курс «Прикладная физика» откроют впервые. Его смогут пройти ученики 8-9 классов. Регистрация открыта до 28 августа. Культурный код Чукотки представят гостям улицы Дальнего Востока. Павильон нашего округа стилизуют под ярангу. Там проведут мастер-классы и лекции. В интерактивной зоне гости смогут попробовать национальную кухню. В Пивеке открылась фотовыставка, посвященная женщинам Чукотки. На снимках фотограф-документалист Екатерина Агеева запечатлела будни женщин из оленеводческой бригады номер 3. Ранее экспозиция выставлялась в Анадыре, МИД России и Госдуме. В Анадыре подходит к концу форум «Точка сборки». 6 команд под руководством наставников и экспертов изучали Чукотку и регионы Дальнего Востока и в эти минуты готовятся презентовать свои проекты. А в 21.00 в Доме народного творчества состоится концерт, который станет финалом форума. Его смогут посетить все желающие без возрастных ограничений. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
1: Радио «Пурга».

и копин из помидоров, ни витамин К из петрушки. Но если залить овощи мертвым, очищенным при высоких температурах маслом, вы получите пустые калории и оксиданты, пояснила Редина. Диетолог отметила, что для заправки салатов лучше выбирать нерафинированные масла первого холодного отжима. Прозрачное рафинированное масло для заправки не годится. Рафинирование – это процесс убийства продукта высокими температурами. Из семечки выжигают все живое, чтобы оно не дымило на сковороде при 200 градусах. В итоге вы получаете чистый триглицерид – пустые калории без единого витамина. Для салата нужно брать нерафинированное масло первого холодного отжима. Оно должно пахнуть, рассказал эксперт. Для классических овощных салатов специалист рекомендует высокооливковое подсолнечное масло холодного отжима. Нужно искать на этикетке слова «высокооливковое» или «вымороженное». Такое масло богато омега-6 и витамином Е. Легкий осадок на дне – это фосфолипиды, которых не стоит бояться, отметила она. Для салатов с авокадо, запеченной свеклой или рукколой Редина советует использовать льняное масло. Это абсолютный чемпион по содержанию альфа-линолевой кислоты, омега-3. Но хранить его нужно только в холодильнике и не дольше месяца после вскрытия. Если появилась горечь, масло следует выбросить, предупредила диетолог. По словам специалиста, универсальным вариантом для ежедневного использования остается оливковое масло Extra Virgin первого холодного отжима. Лучше выбирать масло в бутылках из темного стекла. Под действием света полифенолы постепенно разрушаются, пояснила Редина. Эксперт также отметила, что горчичное масло хорошо сочетается с салатами из редьки и белокочанной капусты, а тыквенное – с блюдами, где требуется насыщенный ореховый вкус. В завершении диетолог.

Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Кэтлин, вэлүүдэй нанкалру нэв анир инчукутка кэна краевичтки музея ка гантин маулэна мэк ахликин миуситтим вэлүүдэ тагэдэй кэлэн эдгтүрэ лэг бэгэ кэм. Тэв вэлүүдэн ал ана Екатерина Агеева ана ангэдэй кэлэн эд вэлүүдэ амкан алёкин миуситтим нэв анир инкураан рэдл ин саарам кэкэна. Винкин инэнлэл уидл ана бэгэн Максим Журбин ана нэмгэлаур кэна саарам Амка кринининг от памятник от нев анир энурете умилисил от майнгмарау гивинги такам. Тринерген пынгэлэ вэлюты нан калроуна гатвашен вэнгэ кэнкама зала ка министерства ка иностранных дел нкам госдума ка. Энан калроун ремюсирэть амангит кингер амышлэн каутавне тэнгэр ильхинэн кура вэлюты трэншатэн гэт Москвауты. Чукотка ка наранар куваунгн от калену иваттен мыс от калет кулетым. Центра кенгертига перемболин от келета торсмена от нерахена геулат миусиртен мыс этым. Инэни гулеул урин гэта университет кена Якутска кен Омска кен нэнк ама Санкт-Петербурга кен келену иваттэл этым. Нер амышлэн кау кэнк ама кун асхэн кау классик калет кулетым. Аренлен это сессия нерени гулеунгне тияка искусственный интеллект. Анкама кошетен мыс уйет нерени гулеунгне та сама нерени гулеунгне тиюшетектен мыс уйет прикладная физика. Нерен вентенген тэн вытком. Анканатен мыс уйет танги гулеатек келит гулеатам грот хаук анкам кон аскан хаук классик келит гулеатам. Гиюшет пшитку ка гаймангин эрмэлтэтл урэн ашнэтэн камрэпьё перэл урэн ашнэтэ мэлэрасия кина олимпиада кэлит кулэнэм. Энаны гушак вургэт рамгунгэт нэр амшэн каукэм. Кликкин нэр амшэн каутавнэт айнэй ишэнэм. Кэлэтрэ пирингэт кликкин амгрот каутавнэт нэр ишэн. Чукотка кен рэлкэн гэтэм вараткэна форуме тавэн нэмэт вал нэн кэн рэнлэ а Красноярска крамгу ам. Иурэн камрэ плитку а кэлэн каук нэрэ ищэкэм. Минкрэ нанмгэлхаур кэт правительствай по регионам. Морок округа кэнавну макэнвэкэм. Вэтяуэл оратва атакалипуэр анэ ассоциация кэнавэн нэмэт вал нэн Чукотка кэн Людмила Данилова. Анкам гилиюлэн округа кэна правительства Валентина Долганская. Форум округа кэн делегатэ Россия кэн Африка кэн Азии нкама Латинская Америки. Россис авун рэльшинэн это. Но таун рэтирэ ташван альхэл анэ ангаргэнэн самам. Нэмэтваваар гэтаван нэмэтвал анэ. Тэнкит унгар кэна форум крэн рэнхэ а ярмарка сокровища севера. Ванита менгэл энэн кама ванкатта менгэл энэ. Энэ кэнэ пэтэпшэт куркэн атау эргаттаунитэй.

Село Краснино не такое уж и молодое. Люди в его окрестностях жили еще 5000 лет до нашей эры. Следы стоянок древнего человека тому свидетельство. Вот только жить в эпоху неолита было скучно. Не то, что сейчас. В Краснино поднимет настроение радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
0: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
0: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
0: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Казалось бы, каждая клеточка в человеческом теле давно описана и классифицирована. Мы знаем, сколько у нас костей, какие органы за что отвечают, и вроде бы не осталось ничего принципиально нового. Но вдруг выясняется, что один из давно известных участков тела вовсе не вспомогательная ткань, а самостоятельный орган с важной функцией и сложной структурой. И он есть у каждого из нас. Причем с рождения. В данном случае речь идет о мезентерии, органе, который долгие годы буквально не замечали. Мезентерия – это структура, которая удерживает наш кишечник, фиксируя его у задней стенки брюшной полости и обеспечивающее снабжение его сосудами и нервами. Долгое время мезентерий считался просто складкой брюшины, но в 2016 году было доказано, что мезентерий – это не просто набор разрозненных тканей, а единая непрерывная структура, выполняющая важные функции.

остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

Radio.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может посмотреть

последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: знаете ли вы?
1: Вы когда-нибудь задумывались, что в одной пригоршне земли может скрываться целая вселенная? Познакомьтесь с многохвосткой или колемболой – крошечным созданием, которое живет у нас прямо под ногами. Ее размер всего 1-2 миллиметра, но она обладает сверхспособностями. Во-первых, она умеет прыгать на высоту в десятки раз превышающую длину ее тела с помощью специального отростка на брюшке, который называется прыгательная вилка. Во-вторых, некоторые виды многохвосток светятся в темноте. Это самые маленькие светящиеся сухопутные существа на планете. А в-третьих, их находят на глубине почти в 2 километра под землей, там, где нет ни света, ни кислорода. Настоящий супергерой-невидимка, который живет своей жизнью в параллельном микромире.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите идеально чистую сумку? Просто возьмите ролик для чистки одежды и за секунды выловите все крошки, мелочь и обрывки чеков прямо со дна сумки.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень, без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и наконец, можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Нам 25 лет.
1: Город

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем.
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки – с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Радіо Пурга. И рыба сама идет в сети.
1: Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. После любого приема пищи хочется чего-нибудь вкусненького с чаем. Предлагаю сегодня приготовить грушевый пирог. Ничего сложного в рецепте вы не найдете. Выпечки вообще не стоит бояться. С любым тестом можно подружиться, если очень захотеть. Что нам понадобится для пирога? Одно яйцо, 80 граммов сахара, 60 граммов сливочного масла, 250 граммов сыра рикотта, 70 граммов рисовой муки, можно заменить пшеничной, 1 чайная ложка разрыхлителя и 2 средние груши. Для начала приготовим тесто. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем частями сыр и растопленное сливочное масло. Все перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто, объединяем до однородности. Выкладываем в форму для выпечки половину получившегося теста. Сверху слой нарезанных слайсами груш, далее вторую часть теста и снова груши. Немного вдавливаем их в тесто и запекаем пирог в разогретой до 180 градусов в духовке 30-40 минут до готовности и румяной корочки. Подаем, присыпав сахарной пудрой. Можно добавить шарик мороженого. От такого десерта, поверьте, никто не откажется. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Медицинская реабилитация для участников специальной военной операции предоставляется во внеочередном порядке. Это включает возможность прохождения реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому с использованием телемедицинских технологий. Каждому участнику специальной военной операции разрабатываются индивидуальные программы восстановления, которые могут включать физическую реабилитацию, психологическую поддержку, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Важно, что при наличии медицинских показаний реабилитация может длиться 30 суток и более. Для определения показаний к реабилитации лечащий врач организует неочередную телемедицинскую консультацию с профильными специалистами. Это позволяет быстро и удобно получить необходимую помощь. Ветераны специальной военной операции также имеют возможность пройти курс медицинской реабилитации в специализированных центрах, где предоставляются высокотехнологичные услуги по восстановлению при различных заболеваниях и травмах. Например, в Московской области функционирует многопрофильный реабилитационный центр, где участники получают помощь при поражениях головного и спинного мозга, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи инвалидам включает наблюдение за состоянием здоровья, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры, возможность записи к врачу, информирование о состоянии здоровья. Инвалиды и участники специальной военной операции имеют право на бесплатную доставку медицинской организации для проведения профилактических мероприятий. Во время лечения в круглосуточном стационаре инвалиды первой группы могут получать круглосуточный уход от ближайших родственников или законных представителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Страховая медицинская организация «Сагазмед» осуществляет информационное сопровождение участников специальной военной операции на всей территории России. Это значит, что при возникновении вопросов или проблем с получением медицинской помощи в любом регионе участники специальной военной операции могут обращаться в свою страховую медицинскую организацию для их решения. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефону 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

а повар придумал ужин. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Нинкри унен альке винрет тумгу тем югутку туля атлекем. Дроперан кен ораэльсан винретэлэн атам югутку туля атлекем кунам. Ракем сисэвэ тэка Нинкри гэн ниулин аткелит ультим. Тем югутку туля атлэан ниухин аткелит ульте анакаута туля атьотэлэм юрам. Туля атьота нинэн ниухин ата накаутэм. Винретэлэ атуля атлэка келит ультим. Альва ораэльс ата нинэн ниухин атам. Нина юхин аткулэмани нумка уюльсэклэм юрам. Нина утухин атан Каманинель кинет тулят лети. Кошнит кинорайсана, а та увинрата ниткинем тулят лети. Кошнит кинет орайса тратимаунем. Винрет кинет нкамат, ненель кинет винрет туму. Тулят юта енарасонинель кинет кемен кинорайсана, казет усиньеватьем. Виосена витчевисена, манином кавюсит полиция кам. Ненаш кинет нкама база ка данных Банка России. Евро казепатека нкем гайманен. Анкана ураэсэна мюсиретке картат нанальхэнэте витчавёсэпа аханвантаты приложэнэ от манья оргэкэна анкама натурхэн карта ахатайкэм анкама ахакалит ольнэвэте миранэсу. Вин ураэсэна калит вама манья оргэкэн тэнмэсэте Банка России. Кнура винрет тумган тулятелина. Сам амракилит узиннивета косе манинум кавьюсетен кама косе ураэльсаутим. Мыкам шанксекина тысяча кнен ищикам. Рекилит узиннивенеркан мыкам шанксекина тысяча ка кателяскаса банка утага паспортама. Нкаме ортулятьо полиция сети винрете утритья семьор судетым. Винрет тумга тулятели нарпаскан тавьос кальте килит ульте тулятьо те тулятели нанкама. Помогаймагин равако а воскрак. Минкрива кеора ратимаунен ораэсан геналсин винрет тумгу тулятелекым. Янура пазэшкасэ витчаука тулятэсэ кэрэна евро ураэсэна камсэсэ тэгэнэсэн нкама карта нкам гатвэсэна тэм тэнэвэсэн ютэ манья оргэкэна тэнмэсэтэ кэтэлэшкал банкаутэ нкам эмэвсирэдка рациоскал нкама аханвантатэ манинум кавьюсэт интернет хэпэм. Минкрэ ратимаунэнэ унэн ашкэ винрэт тумгу тулятэсэкэм. А в навашом каян вете манином кавьюсета казет осенневатен ветем. И в нейске карта том кавтен кама, а в натвока минкре рвенте так онлайн банк. Инкуна эвнен альке ратемаунен виоза тузят секем. Эвнен ниуке килит ульте торокауте тне уйоттем. Винрете игут китчитака синеткина банкаутен камрпешканте уйгут кантуютке пенен ораэсауте. Ханамгэ саурк нетка синитки на тэнкам тумгэ тэм. Авнан витчаватка гивэта ваза тураэсла тэм. Гэтам окр сирк нетка синитки нетки зит ульте тоса атэлэпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри рэутас аукэ мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 14 августа 1997 года. Индия.
3: Одна из экскурсий по историческим местам города Дели.
4: Индия – страна чудес и красоты, дорогие друзья. Где еще вы можете увидеть столько таких красивых и оригинальных памятников? А вот обратите внимание на статую какого-то индийского гражданина, в общем. Как натурально воплощен, не находите? Будто бы не из камня сделано, а из самого, что есть, человеческого материала.
5: Смотрите, он, по-моему, моргнул.
4: Да как же он может моргнуть, дамочка? Он же памятник.
5: Ой, памятник пошел.
4: Я ж так и говорил, страна чудес. В общем,
3: Индия, конечно, чудесная страна. Однако памятники там не ходят.
4: Просто индиец Ом Пракаш на глазах экскурсантов установил свой мировой рекорд. 14 августа 1997 года без малейших движений он простоял на одном месте 20 часов 10 минут и 6 секунд.
3: А ведь если бы не спугнули, он мог простоять и подольше.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 августа. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Об этом пишет газета «Известия». Совещание прошло на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» накануне. Глава государства отметил, что первостепенной задачей является гарантирование безопасности на всех участках российской границы. Ранее 12 августа президент во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата своих торговых судов. По словам главы государства, ответные меры могут применяться не только в тех акваториях, где произошел захват, но и в других районах, в том числе в Тихом океане. Россия оказалась лидером среди стран «Большой двадцатки» по самому низкому уровню безработицы. Доля незанятого населения по итогам июня составила чуть больше 2%. Такой же показатель фиксировался и на конец первого квартала, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб. Второе место в этом списке занимает Япония. Там доля безработных упала на 0,2%. Дальше идет Южная Корея, где незанятость осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Российским и белорусским автогонщикам вернули флаг и гимн. Накануне Всемирный совет по автоспорту отменил требования о нейтральном статусе. Как пишет ТАСС, ограничения сняли с пилотов, сборных, отдельных участников и отдельных официальных лиц. Им также больше не потребуется подписывать обязательства о соблюдении нейтралитета. На экипировке спортсменов, оборудовании и автомобилях вновь разрешено размещать национальную символику, цвета и флаги России и Белоруссии. На соревнованиях также смогут исполнять гимны обеих стран. В Германии жертвами запланированных властями реформ станут около 8 миллионов человек. Такое заявление сделал член правления левой партии Ульрих Шнайдер, пишет ТАСС. По его словам, политика жесткой экономии бьет по самым уязвимым слоям общества. Власти намерены снизить жилищные пособия, выплаты по долгосрочному уходу и авансы на содержание детей. Также в будущем планируется отменить пособие на ребенка. Эта мера затронет 1,5 миллиона детей примерно в 600 тысячах домохозяйств. И в завершении выпуска. В почве Мелитополя нашли замену рыбьему жиру для получения омега-3. Об этом пишет газета «Известия». Новый штамп почвенной микроводоросли открыли исследователи из Мелитопольского государственного университета и Института физиологии растений имени Тимирязева РАН. Вырастив микроорганизм в лаборатории, биологи проанализировали его биохимический состав и обнаружили, что он активно синтезирует жирные кислоты. Их концентрация по некоторым показателям оказалась даже выше, чем у ряда морских микроорганизмов, которые традиционно используются для промышленного получения этих веществ. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Помада – удивительная вещь. Сколько тюбиков не покупай, а в магазине найдется еще с десяток желанных оттенков. Просто голова идет кругом. Попробовать хочется все. Но давайте начнем пополнять запасы самых модных новинок. В этом сезоне визажисты в один голос заявили, что на пике популярности помада ягодных тонов. Очень сочно, броско и по-весеннему дерзко. Можно, конечно, провести пару часов в косметическом магазине и протестировать кучу оттенков. Или же присмотреть нужный тон на губах голливудских звезд. Риз Уизерспун обожает алые губки, блондинка Кэмерон Диас подчеркивает светлую кожу ярко-розовым блеском, Джессика Альба наряжает улыбку в цвет спелой вишни, ну а Мила Йовович любит малиновый. Полистайте глянец и оцените, как это выглядит. Возможно, найдете чем вдохновиться. Как говорят некоторые стилисты, главная беда российских женщин за 40 – короткая стрижка. Принято считать, что она молодит и освежает. Но оглянитесь вокруг себя. Видите ли вы тех, кому она действительно идет? Есть другое мнение. Волосы – это главное украшение женщины в любом возрасте. А если шевелюра стала выглядеть неважно, то вы просто не научились за ней ухаживать. Во-первых, не будем забывать о лечебных процедурах. Термозащита и несмываемые уходы, питательные маски и регулярные походы в салон. Стрижку нужно освежать, даже если речь идет о волосах до пояса. И тогда при грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой. И не бойтесь экспериментов. Попробуйте каре, потом перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское милирование. Самое время обновить образ. Территория женщин.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотка получит гранты на благоустройство общественных территорий. Победители объявили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Дальневосточном федеральном округе. Как сообщил Владислав Кузнецов, выиграли 3 населенных пункта региона. Билибино приведут в порядок смотровую площадку «Орбита» и облагородят тропу. Там замостят дорожки и смонтируют освещение. Село Тавайвам ждет самое масштабное обновление. На почти 20 тысячах квадратных метров организуют пространство для семей и молодежи. Территорию разделят на функциональные зоны, проложат бетонные проезды и тротуары, установят фотозону, беседки и смотровые точки. На набережной в Певеке обустроят наблюдательную площадку с биноклями, а также каменный волнорез для защиты береговой линии и подпорную стенку. Все части набережной власти планируют объединить в одно пространство до 2030 года. Общая сумма выигрыша, которую направят на благоустройство общественных зон, составила около 350 миллионов рублей. Работы планируют завершить в следующем году. В Певеке открылась фотовыставка о женщинах Чукотки. В краеведческом музее показали более 20 работ документалиста Екатерины Агеевой. Снимки сделали летом прошлого года. Автор запечатлела будни женщин из оленеводческой бригады номер 3, включая хозяйку Яранги Зою Сопку. Кадры без прикрас показывают жизнь в тундре и силу северянок. Приуглавий Певека Максим Журбин сообщил о планах установить памятник женщинам, которые помогли победить в Великой Отечественной войне. Выставка уже побывала в Анадыре, Думе и МИД. Экспозиция доступна до 17 августа для зрителей старше 6 лет. И к другим новостям. С 1 сентября в школах России вводится единая федеральная образовательная программа. Она закрепляет общий календарный график и последовательность тем во всех регионах, пишет портал «Дальний Восток». Для 5-х классов появится обязательный курс духовно-нравственной культуры России. Из программы 8-х классов исключат обществознание, а освободившиеся часы передадут истории. В 5-7-х классах число уроков иностранного языка сократят до 2 в неделю. В школах ведут оценку поведения и комиссии по спорам. Контрольные работы займут не более 10% учебного времени. Первоклассникам отменят домашние задания. Выпускники 9-х классов в 12 регионах будут сдавать 2 экзамена вместо 4. Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова и провел рабочий день на Итурупе. Как пишет ТАСС, накануне глава государства осмотрел рыбозавод «Ясный». Руководитель предприятия Александр Верховский рассказал президенту, что из-за изменения климата прибрежные воды Итурупа теперь богаты тунцом, вес которого достигает 300 килограммов. На встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обсуждали социальные проблемы Курил, поддержка демографии, семей с детьми и бойцов СВО. Также речь шла об увековечении памяти участников Курильской десантной операции 1945 года. До приезда Владимира Путина руководители российского государства и правительства страны посещали Курилы 5 раз. И в завершении выпуска Роскачество выдало первый в России сертификат на веганское сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки из Татарстана. Документ подтверждает отсутствие животных ингредиентов в составе и в производственном цикле. Как пишет РБК, сертификацию провел специально созданный орган Роскачества «Веган». Данные внесены в реестр Росаккредитации. Теперь производитель может маркировать товар знаком, который подтверждает его соответствие ГОСТу и международному стандарту для вегетарианцев и веганов. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

безусловно, любовь спасет мир, а наличие интернета – нашу нервную систему. И пятница преподнесла нам прекрасный подарок. Ждем, конечно, официальных новостей, что все заработало. Но неофициально все заработало. Проснулись сегодня, интернет есть, зайти везде можно, почитать можно. Хорошо, радостно, нравится. Но в любом случае официальную информацию

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Что же такого интересного там сегодня за окном? В этот день расскажу подробнее прямо сейчас. В Билибино плюс 13, плюс 15, облачно, местами небольшой дождь. Пасмурно, но без осадков сегодня в Анюйске плюс 11, плюс 14. В Певеке плюс 8, плюс 10, значительная облачность, слабый дождь. Пасмурно и дождливо сегодня на Айоне плюс 6, плюс 8. В Эквикиноте плюс 9, плюс 12, облачно с прояснениями. В Биллингсе плюс 7, плюс 10, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково сегодня теплее всего, курорт. Плюс 16, плюс 19, облачно, без осадков. В Беринговском плюс 9, плюс 12, значительная облачность и слабый дождь. Пасмурно, без осадков сегодня в Провидение, плюс 8, плюс 11. В Лаврентия плюс 7, плюс 10, облачно, местами дождь. В Анадыре сегодня облачно, без осадков, ветер юго-восточный 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 11, плюс 13, да, прохладно, да, облачно и по-северному честно. Все мы прекрасно понимаем, какой конец лета на Чукотке. В любом случае, одевайтесь по погоде и не забывайте про хорошее настроение.

Майлз Уэй только что на волнах радио Пурга от Афенбах отзвучали, а далее Нилетто, который призывает в своей песне всем быть счастливыми. Но сегодня, как никогда, два повода для счастья. И первый из них, конечно же, это пятница, которая пришла сегодня к нам. Напоминаю, 14 августа на календаре. Завтра уже суббота, воскресенье, выходные. Пора планировать, чем вы будете заниматься. Знаю, большинство просто сидеть в интернете, потому что соскучились. Но надо ловить все-таки летние деньки, несмотря на то, что погода может быть пасмурная, слегка ветреная. Но потом будет еще холоднее. Поэтому лучше сейчас.

0: Гороскоп. Овны, день сегодня для смелых решений. Не бойтесь сказать «нет» тому, что вам не нравится, и «да» то, что бы вы хотели сделать. Вселенная сегодня на вашей стороне. Тельцы. Отличный день для маленьких удовольствий. Вкусный кофе, любимая музыка, приятная лень. Не корите себя за отдых. Близнецы. Ваша заботливость, ваша болтливость сегодня творит чудеса. Важный разговор может решить давний вопрос. Слушайте не только себя, но и собеседника. Раки. Эмоции сегодня зашкаливают, но в хорошем смысле. Позвольте себе почувствовать радость без повода, просто потому что можете. Львы. Внимание окружающих обеспечено, но постарайтесь не превращать день в театр одного актера. Поделитесь сценой с близкими. Девы. Хочется навести порядок во всем, от рабочего стола до мыслей. Дайте себе это право, но не переусердствуйте с критикой. Весы. День гармонии и компромиссов ожидает вас. Если весь день кто-то тянет одеяло на себя, смело устанавливайте границы. Красиво, правда, и дипломатично. Скорпионы. Интуиция работает на полную мощь. Доверьтесь внутреннему голосу, сегодня он редко ошибается. Стрельцы. Сегодня вас тянет в путешествие, даже если это просто прогулка в новый район города. Любопытство приведет к приятному открытию. Козероги. Работа сегодня спорится, а планы сбываются. Немного гордости за себя точно не помешает. Вы это заслужили. Водолеи. Странная, но гениальная идея может прийти именно сегодня. Не отбрасывайте ее сразу, запишите и обдумайте. Рыбы. День мечтаний и легкой рассеянности. Немного витать в облаках можно. Главное, не забыть ключи дома.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Друзья, напоминаю, что сегодня пятница, 9:50 на часах студийных, 14 августа на календаре, и лето заканчивается, соответственно, у большинства заканчивается отпускной сезон, и глядя по сторис, по различным сообщениям потом в интернете, ты понимаешь, что люди потихонечку, как и в следующей песне, говорят о море, море, goodbye, и возвращаются на свои рабочие места домой, чтобы... Ну, как сказать, подготовиться к следующему отпуску и сделать его еще лучше, да? Если не знаете, чем заняться, можно это делать уже сейчас, потому что планы – это такая классная вещь. Они, во-первых, потом сбываются, и нам от этого приятно. А во-вторых, вы уже знаете, что вас ждет в следующем, например, году. А вот дальше нас ждет Влад Кокарас и Мумий Тролль. А море, море, гудбай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Театральный сезон на Чукотке откроется новым спектаклем. Он будет посвящен одноименной повести Николая Лескова «Леди Магмет» Мценского уезда. Зрителям представят историю молодой девушки, которая завела бурный роман. Слепая страсть охватила ее и подтолкнула на череду безрассудных поступков. Премьерный показ состоится в Доме народного творчества в начале сентября. Как рассказала директор Ольга Расторгуева, работы над спектаклем начались недавно. Впереди еще распределение ролей. Для работы над постановкой был приглашен режиссер Михаил Лебедев. Планируется, что это будет авторское прочтение классики. Напомню, Чукотский драмтеатр имени Олега Куваева – первый профессиональный театр в истории округа. В марте этого года он получил статус государственного. Посетить премьеру смогут зрители старше 12 лет. Спортплощадку реабилитационного центра в Анадыре отремонтируют до конца года. Начался самый масштабный ремонт территории за 17 лет. Подрядчик снимает старое покрытие с футбольного поля и уложит новое безопасное. Установят два игровых комплекса для детей от 7 до 12 лет. Прожекторы и ограждения. Трибуны приведут в порядок. Площадку используют с 2009 года. Косметический ремонт был 15 лет назад. Работы ведет краснодарская компания «Альянс Энергострой» и завершит их в декабре. Затем здание центра обследует компания «Темп» для кампремонта. Фасад, кровлю и инженерные системы обновят за 2 года. В России построят 4 новые плавучие атомные электростанции. Об этом на форуме «Арктика-регионы» в Архангельске сообщил директор департамента развития Северного морского пути Росатома Азамат Хачуев, пишет ТАСС. По его словам, энергоснабжение остается барьером для освоения новых месторождений. ПТС «Академик Ломоносов» уже несколько лет успешно работает в Певеке. Новые станции можно пришвартовать в любом месте и протянуть линии электропередачи. Это снизит расходы и обеспечит конкурентоспособные тарифы. Развитие такой инфраструктуры позволит строить в Арктике города, создавать производство и рабочие места. Армения и Россия договорились активизировать сотрудничество в сфере безопасности пищевых продуктов. Министр экономики Геворг Папаян и глава Минсельхоза Оксана Лут встретились в Алма-Ате. Стороны обсудили снятие ограничений на поставки армянской продукции в Россию и ее транзит в другие страны. Папаян отметил важность конструктивного диалога для развития экономических связей. Лут ранее заявляла, что возобновение поставок требует гарантий безопасности продукции, контроля за пестицидами и прослеживаемости. Напомню, Россия ограничивала ввоз армянских овощей, фруктов, молочной продукции, воды и алкоголя из-за нарушений. Фонд кино выделит 200 миллионов рублей 3 дальневосточным проектам. Самый крупный грант – 81 миллион – получила хабаровская студия «Мечталит» на полнометражный мультфильм «Бам». Премьера ожидается в 2029 году. Компания «Время кино» снимет на 60 миллионов военную драму «Бешамель» о юнгах Тихоокеанского флота. Релиз намечен на октябрь 2028-го. Еще 59 миллионов направят на комедию «Пальма-3», действия которой перенесут на Дальний Восток. Зрители увидят картину летом 2027 года. Обязательным условием конкурса стало привлечение не менее 30% дальневосточных специалистов и расходование трети гранта на услуги местного бизнеса. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
2: Радио

Друзья, только что мы с вами в начале нового музыкального часа послушали Марину Бриз с композицией «Там, где родился». Днюша у нас подходит музыкальную эстафету с композицией «Ядовитая». Кельвин Харрис в этом части, Сэм Смит, Валерия Градусы, Калибри, Мавик Хан, Александр Шоу и многие-многие другие. Обязательно поговорим о праздниках сегодняшнего дня и сыграем викторину. Да-да, в этом часе обязательно не пропустить ни в коем случае. Напомню, что у микрофона Иван Семиклетов. Всем привет, хорошего, классного, отличного утра пятницы. Выходные уже не за горами, они начнутся у большинства сегодня вечером.

Ну, а рядом с нами сегодня вокруг, можно сказать, витают праздники, о которых хочется поговорить и обсудить. И один из таких прикольных, приятных, естественно, неофициальных, но безумно творческих праздников является праздник воспаленного воображения, который отмечают именно сегодня, 14 августа. Что же это за праздник такого воспаленного воображения? Это день, когда специально дают волю фантазии, разрешают себе придумывать безумные идеи, мечтать без оглядки и превращать самые смелые образы в истории, рисунки, музыку или даже кулинарные эксперименты. И вот слово «воспаленное воображение» — это на самом деле про пользу. С психологической точки зрения такая разминка фантазии тренирует гибкость мышления и снижает страх ошибки, когда разрешено быть нелепым. Мозг легче пробует новые сочетания и идеи, из этого рождается что-то невероятное. А для детей это еще и способ справляться со страхами, превращая непонятное в историю. Ребенок делает мир более управляемым, поэтому мечтайте сегодня, творите воображение, выкручивайте на полную.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Надоели липкие этикетки на новой посуде? Вам поможет обычный фен. Просто направьте струю горячего воздуха на наклейку. Под воздействием тепла клей моментально теряет силу, и этикетка снимается легко, не оставив следов. Быстро и эффективно.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь! Четверть века с вами на одной волне. Радио

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. И мы начинаем викторину «Езда по правилам». И есть у нас телефонный звонок. И алло, алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья. Вы вопрос загрузили? В нашем телеграм-канале «Пурга радио» или на канале «Макс»?
2: Да, на канале «Макс».
1: Все прекрасно. Картинку видите?
2: Да.
1: Ну, а сейчас я прочитаю вам вопрос. Вы на него желательно, правильно ответите. И тогда 20 литров бензина или дизеля ваши. Вы готовы?
2: Давайте попробуем.
1: Наш вопрос сегодня звучит так. В новой задаче вы решили помочь другому водителю, у которого сломалось авто, и взяли его на буксир. Кстати, когда-нибудь случалось с вами подобное?
2: Нет.
1: А вас на буксир кто-нибудь брал?
2: Нет.
1: А хотели бы, чтобы такое произошло?
2: Ну, когда нужно, да. Чтобы все-таки нашлись люди, которые помогли.
1: Это да, это здорово, когда вообще, в принципе, на дороге очень много хороших людей, которые помогают.
2: Согласна.
1: Так вот, возвращаемся к задаче, но в пути вы увидели два знака, которые информируют о ремонте дороги. Так можно или нельзя ехать дальше, или нужно искать объезд? Что вы думаете?
2: Ну, я думаю, что ремонт дороги, он не запрещает буксировку. Там главное, чтобы были условия, это жесткая сцепка, водитель, который буксирует. Но я думаю, что можно.
1: Считайте, можно дальше ехать в таком положении?
2: Да, я думаю, что да.
1: Уверены?
2: Ну, не очень, но...
1: Сами же говорите, ни разу на буксире не катались.
2: Не каталась, да.
1: Но думаете, что можно?
2: Думаю, что да.
1: Хорошо. Я больше уговаривать вас не буду. Вы сами выбрали. Вы сами выбрали этот ответ. Ну, а я прочитаю сейчас правильный. А вот совпали они или нет, вы узнаете буквально через мгновение. Пункт 20.4 правил дорожного движения запрещает буксировку автомобиля на гибкой сцепке в гололедице. Но сочетание знака 1.25 дорожной работы и временного знака 1.15 предупреждает лишь о том, что дорога может быть скользкой из-за ремонта. Это не тождественно гололедице. Поэтому движение буксира прямо не станет нарушением. Это значит, что вы ответили абсолютно верно. Не повелись на мои провокации, настояли на своем и выиграли сегодня. Я вас поздравляю.
2: Спасибо. Спасибо
1: большое. Ждем ваши приветы.
2: Ну, хотелось бы, чтобы погода на выходные была очень хорошая.
1: Все, мне кажется, вот. Этого хотят сейчас.
2: Да, да, чтобы хотя бы не было дождя и было тепло. И всем передаю привет и хорошего настроения.
1: Пусть так и на будет. Трубку выходные. Не кладите. Расскажем, где и как можно забрать ваши 20 литров. Ну, а вы, друзья, слушайте, участвуйте и желательно, конечно же, выигрывайте.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

К сожалению, без ссор прожить нельзя. Вот когда слышу, что всю жизнь душа в душу, да не верю я, потому что какие-то склоки, скандалы, недопонимания существуют всегда. Без них невозможно. Баланса не было бы на этой планете. Но главное, чтобы всегда находился тот, кто будет мирить поезда, как в случае с Женей Трофимовым, либо близкий человек, или кто-нибудь вообще со стороны, такое тоже бывает. И тогда, когда вы помиритесь, уже будет мир и гармония. Чтоб вот так и было. Сегодня, завтра, послезавтра и все оставшиеся дни.

Пятницу утром и днем самое залипательное, это, конечно же, постоянно поглядывать на часы, отсчитывая секунды, минуты и те самые часы до конца рабочего дня и начала выходных. И если вы сегодня этим грешите, то лучше всего залипать под хорошую музыку, которую можно слушать здесь на волнах Радио Пурга. Присоединяйтесь.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке определят лучших хранителей северной культуры. Национальный фестиваль РГАФ пройдет в Анадыре в сентябре. Его организатором станет ансамбль «Эргерон». Как рассказал балетмейстер команды Егор Тенорали, в юбилейный год фестиваля была задумка сделать что-то особенное. Поэтому готовиться коллектив начал заранее.
2: В этом году мы на РГАФ начали подготавливаться заранее, с апреля месяца, потому что мы с коллегами с ансамбля «Эргерон» придумывали новый дизайн, так как у нас этот год – это юбилейный 30-й фестиваль. И поэтому хотелось, чтобы, во-первых, этот фестиваль был интересный, красивый, что-то новое внесли туда. И так как он юбилейный, мы постараемся сделать так, чтобы у нас на фестивале РГАФ участвовало 7 коллективов. Это Билибинский район «Тиркетир», Провиденский район ансамбль «Ракушка», Иультинский район ансамбль «Рырки», Чукотский район «Белый парус», Чаунский район «Эйнеткун», Беринговский район Тенесит и Анад, город Анадырь, Атасикун. И также у нас есть гости с Камчатского края. Это ансамбль Каритеф и гости с Республики Саха-Якутия, Национальный колледж искусств Кун-Кюн-Оркон.
1: По словам Егора Тенорали, программа, которая ждет зрителей, будет очень разнообразной и насыщенной.
2: РГАФ будет длиться с 21 по 28 сентября. И у нас 21 числа мы уже будем радовать нашего дорогого зрителя концертами ансамбля «Эргерон», визитными карточками коллективов и лучшими номерами коллективов Чукотского автономного округа. Также мы дадим сольный концерт ансамбля с Якутии и Карите. Ну и, конечно же, совместный гала-концерт, который пройдет у нас в воскресенье.
1: Напомню, фестиваль РГАФ – это уникальная площадка, на которой артисты обмениваются опытом и реализуют совместные культурные проекты. Его цель – сохранение богатого культурного наследия коренных народов и поддержка талантливых артистов. И к другим новостям. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на баночную лососевую икру первого и второго сортов. Как пишет ТАСС, документ устанавливает требования к вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Правила вступают в силу с 1 июня следующего года. Для каждого сорта предусмотрены свои допустимые отклонения по органолептическим показателям. Икра должна соответствовать единым стандартам качества. Новые требования заменят действующие нормы и позволят точнее контролировать продукцию на рынке. Парламент Швеции одобрил снижение возраста уголовной ответственности с 15 до 14 лет. Как пишет российская газета, новые правила вводятся на 5 лет. Затем их пересмотрят. Помимо этого, увеличивается максимальный срок наказания для несовершеннолетних преступников – с 14 до 18 лет лишения свободы. Инициативу в июле внесло правительство. Ранее Кабмин рассматривал вариант снижения возраста ответственности до 13 лет, но отказался от этой идеи. Решение направлено на ужесточение мер против подростковой преступности в стране. И в завершении выпуска. В России создадут детские площадки по мотивам традиционных промыслов. Концепцию представила советник президента Елена Ямпольская, пишет РИА Новости. Первый городок в стиле дымковской игрушки откроют в Екатеринбурге. Его площадь превысит 550 квадратных метров. Там установят русскую печь, горки, карусели и качалки. Место выбрали в квартале с большим числом молодых семей. Проект направлен на знакомство детей с народной культурой через игру. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
1: Ну что ж, друзья, буквально несколько дней назад мы уже собирались этой командой, этой бандой здесь, в эфирной студии, и девчонки обещали, что они вернутся сюда. Как говорится, я не договорила. И вот сейчас они договорят. Наши корреспонденты Арина Буракова и Василиса Невзорова были на всех днях форума
2: «Точка
1: сборки».
2: Всех, да.
1: Во-первых, доброе утро.
3: Доброе.
1: Доброе, доброе, да. А во-вторых, я был только на открытии и закрытии, а девчонки были везде. И вот сейчас мы будем узнавать, что там было, кто там был и как все закончилось.
2: Да, мы ходили, совершали паломничество на каждый абсолютно день форума специально, чтобы для любимых слушателей подготовить максимально подробный рассказ вообще кто, где и когда. Поэтому садитесь поудобнее, следите за руками и фактами, рассказ получился очень насыщенным.
3: Да, и как раз-таки нам же тоже надо соответствовать насыщенности форума. Взять хотя бы то, что он практически, хотя, мне кажется, еще бы чуть-чуть, и да, заслужил бы статус кочевого. За эти три дня мы побывали сначала в Доме народного творчества, потом в Центре детского творчества, а затем вчера мы были, наконец-то, на горе Михаила. И напоследок спустились обратно ради церемонии закрытия уже в детский... Даже нет... Извиняюсь, ДК наш местный.
1: То есть это даже не сколько еще и форум, а сколько приключения.
3: Да, да, шаги были уже.

0: не сказать об интернете. Его же не было. И, думаю, карта для детей была бы как раз кстати. Сказать, вот там есть такая-то точка, ты дойдешь до нее, получишь такую-то ачивку, и вот уже потом, может быть, послушаешь лекцию.
1: Ну, кстати, невероятно, но факт, вот сколько мы не опрашивали, что участников, что спикеров, всем гораздо больше понравилось жить на горе Михаила. Я не имею никаких предубеждений насчет горы Михаила, но вот мы там с Василисой провели день, замерзли ужасно, спылесосили вообще все съедобное и не очень в тундре. Мы, например, волчью ягоду попробовали.
2: Не надо.
0: Она была невкусная,
1: Она была
0: горькая.
1: невкусная, не пробуйте, это того не стоит. Поснимали все и были очень-очень рады обратно вернуться со скал, ну, в цивилизацию. Поэтому ребята, которые там еще и жили в палатках, и спали, и еще какой-то креатив придумывали насчет своих проектов, ну, они герои, я бы так не смогла. Я уже говорила, что я и физкультурой не готова заниматься за бесплатно, и на горе я бы вряд ли жила за бесплатно. Но на самом деле, действительно, пока мы там ходили, что-то такое мифическое, магическое в воздухе все-таки витало. Вот мы, когда встретили Ярангу и ее владельцев, мы подошли, спросили, вдруг есть какое-то объяснение. И педагог доп. Образования во Дворце детского творчества Галина Ивановна, которая была, собственно, хозяюшкой Яранги, она нам рассказала невероятно интересную легенду о появлении горы Михаила и горы Дионисия, которая, возможно, объясняет, что же такое мифическое в воздухе витало.
3: Есть такая легенда про силача Темур, и был, то есть он обижал стариков, у них забирал он, допустим, если кто-то там угостил, то нерпу или моржа, оленя он забирал, и ему нужно было самому питаться. А когда родился мальчик, то, конечно, он в первую очередь ходил на охоту, в первую очередь обязательно, то есть это традиционное воспитание, и угощал вот именно старейшин. И когда ему исполнилось 8 лет, а он занимался физическими упражнениями, очень много уделял внимания, охотился, то есть надо быть очень выносливым, крепким. И когда они встретились с этим великаном, то они не раз они встречались. И в итоге, когда он шел после его поединка, он пошел домой и ступил на кочку. А на кочке, оказывается, мышка была. Он взял ее, в шапку положил и пошел домой. И когда наступила ночь, мышка сказала, вот светится самая яркая звезда, это полярная звезда Унпена, вот ее поймай. И вся сила именно этого силача, именно в этой звезде. И вот, когда встретишься с ним, положи его на большой камень, другим камнем придави. А он, когда мальчик тренировался, то вот где толстый мыс, это Хонтлян, вообще это Канчеланская подсобка была. И вот этот взял кусок и поставил сюда, на это место, и образовалась сопка Михаила.
2: Мне кажется, после таких легенд всегда, если оставаться ночевать, ты начинаешь уже обдумывать ее, прикидывать одно к другому и такой, что это шевелится здесь? Может быть, великан мифический какой-нибудь?
0: Или та же мышка, которая скажет тебе, а ты достань звезду с неба, и все у тебя будет.
2: Да, и на следующий день, где он? Говорит, он за звездой пошел. Все, ждите в конце форума.
0: Минус один участник. И, в принципе, говоря о закрытии, наверное, хочу отметить, что церемония не менее масштабная, чем открытие, а может быть, еще масштабнее, ведь началось все с официальной части, с речью выступил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, а также он назвал победителей представления регионов. На самом деле, там было 4 трека. Мы изначально думали, что там от каждого трека будет победитель, но нет. В конце концов, сказали просто регионы, рассказали о них, какие выступили более ярко, может быть. Я не знаю, по каким критериям это было. И этими регионами стали Якутия, Бурятия и Чукотка. Мне искренне было и, в принципе, сейчас тоже радостно за ребят, потому что они действительно трудились, я за этим сама наблюдала. Невероятные молодцы.
1: А еще, помимо ребят, я надеюсь, вы вообще-то помните, что мы рассказывали, что ребята на открытии танцами и песнями рассказывали о своем регионе. Вот если не помните, то освежите память. А помимо них наградили еще тех, без кого форум вообще не состоялся бы. Это, например, и спикеры 4 треков, и эксперты этих же треков, и спонсоры мероприятия. Ну и после торжественной части, когда мы все за все были благодарны, началась развлекательная программа. Нам повезло снова увидеть наш любимый Эргерон, мы фанатки. Мы заново восхитились их танцами и песнями. Вот, там дальше даже повезло, что солист Эргерона, он выступал соло со своей собственной песней про Чукотку. Очень было вдохновительно и прекрасно.
0: Я люблю Эргрион, готова признаваться им в любви к

0: каждый день, каждый час. И также он присутствовал не только на торжественных мероприятиях, а ансамбль еще и мастер-класс провел для участников в Доме культуры. Мы, как истинные журналисты, тоже там присутствовали. Они зарядили ребят какой-то вот такой энергетикой, что впоследствии, я уверена, это им помогло в создании проектов.
1: Да, Эргрон был во второй день. Помимо Эргрона еще для ребят устроили мастер-класс по росписи по дереву. Ну и как бы мы журналисты, мы в любую дырку залезем. Мы, как в меру наглые молодые люди, поучаствовали. Кстати, мое произведение искусства по росписи хранится на радио «Пурга». Если я когда-нибудь прославлюсь на весь мир, разрешаю его показывать за огромные деньги. Говорит, что вот Арина Буракова была на Чукотке, нарисовала собственными руками.
2: Согласна, показывать будем за огромные, а если попросят купить, то за очень огромные.
0: Да, ты главное скажи, что процентник-то тебе тоже нужен-то.
1: Я
0: да.
1: готова безвозмездно позволять радио.
2: Так и запишем. Что же было дальше?
1: А сегодня мы в эфир пришли вообще вот практически с корабля на бал, только вернее с горы и сразу в студию.
0: И последний день форума целиком прошел в палаточном лагере. Там участники вносили финальные штрихи и также презентовали свои проекты перед жюри. Естественно, все это было без интернета, и мне кажется, это еще что-то такое внесло свои коррективы не только в плохом смысле, но и в хорошем, потому что ребята выложились на максимум, их мозг выложился тоже на максимум, и в принципе они показали всю свою творческую и не только творческую натуру.
2: Это прям, извини, перебью, это такая закалка была для них. Когда ты приезжаешь,
0: да.
2: думаешь про другое, тут тебе вот так, и ты должен лавировать между вот этих всех ограничений, довести до конца свой проект, презентовать его, защитить, да еще и первое место получить.
1: И вообще невероятно, но факт. Я вот только все удивляюсь этому форуму, невероятно, но факт. Всем очень понравилось жить без интернета в горах. Вот такие веселые, простецкие ребята на Дальнем Востоке. Я бы так не смогла. Вот, например, член жюри Ксения Кузнецова с нами поделилась, что она вообще хочет эту практику вести повсеместно.
3: Молодежь не отвлекается на рилсы, уведомления, да и сами спикеры. Однозначно вам скажу, как человек, который руководит некоторыми процессами, 100% я бы отключалась и выпадала. Я не была бы вовлечена 100%, как бы не хотела, потому что нужно контролировать процессы. Поэтому это нужно ввести как обязательную часть программы.
2: Поэтому я говорю, это не форум, это приключение для всех абсолютно.
1: Ну, повсеместно, конечно, все равно не хотелось бы. Я понимаю интернет-детокс, но святое дело залезть в телеграмчик, в тикток. А вот нам, например, на журфаке МГУ отрубали повсеместный интернет. Это было. Сразу показал, кто реально учился журналистике, а кто надеялся на интернет. Я была иногда в лагере вторых, я готова это честно признать. Хорошо, что мы были заняты активно на форуме, и нам вообще не было времени вспоминать, что интернет отключен, потому что мы все были в движении, мы все были в информации, мы все слились с этим форумом в единое существо.
0: И не только с форумом, также с участниками. Мы активно посещали их лекции, слушали и были в шаге от того, чтобы начать создавать свой проект. Вот как сейчас помню, какой-то регион, какая-то группа, не регион, потому что они делились произвольно на некоторых направлениях, они презентовали свой проект, притом очень-очень хороший и достойный внимания и продвижения. И мы с Ариной просто уже в какой-то момент: нет, ну можно было бы это добавить, но да, это будет очень-очень дорого. Нет, ну в принципе вообще хорошая идея, да. И
1: моими фаворитами стали девчонки, которые создали на треке «Туризм» тур «За Бруталье». Вот, может...
2: «За Бруталье»?
1: Вань, может, тур. Интересует?
2: Ну, как минимум, можем... сейчас очень интересно по одному названию.
1: Мы можем догнать, контактами обменяться. Суть в том, что, значит, они собираются собирать мужчин, которые такие мужественные мужики, они хотят всем это показать, в группке. Эту группку забрасывают в Забайкалье, и там у мужчин начинается веселое время, они 2 недели бродят по лесам, значит, варят себе похлебки в котелке, дерутся с медведями, а потом счастливые возвращаются обратно с чувством выполненного долга.
2: Мечта любого семейного мужика. Куда-то уехать с другими в лес, похлебки варить.
0: И драться с медведями.
1: Там еще баня в программе запланирована.
2: Идеально вообще. Я догоняю и участвую.
1: там помимо тебя там вообще много претендентов. Все мужчины форума, они записались за Бруталье.
2: Про что я и говорю.
1: Там стояла очередь.
0: Уже готовы продвигать полностью и бесповоротно. И очень жаль, на самом деле, что ребята уезжают так быстро. Мы познакомились с некоторыми из них, поговорили даже несколько раз. Они все просто невероятно крутые. И очень будем ждать их обратно на Чукотку. Тем более, многие из них твердо намерены сюда вернуться. Вот, например, участница форума Ольга Кричишина уверена, что Чукотка невероятно помогла развитию их проекта.
4: На самом деле, когда мы сюда приезжали, у нас у многих были свои проекты, свои концепции, но сразу после выступления ансамбля «Эргурон» мы все остались под огромным впечатлением на тем, как эти профессионалы подходят к своему делу, на тем, как они показывают пример, то есть как можно здорово, классно готовить номера исторически достоверно, и как их можно отыгрывать и показывать молодому поколению так, что мы, правда, все сидели в огромном впечатлении. И именно вот этот ансамбль, он нас впечатлил и смотивировал на то, чтобы узнать, а у нас в Приморье есть ли такие ансамбли, и потом дальше уже там слово за слово, и мы пришли к тому, что нам, в принципе, интересно узнать, а как живут народности Приморского края.
0: Нам тоже интересно было бы узнать, как живут народности Приморского края, потому что, например, по моему скромному мнению, Эргурон — это что-то невероятное, что я увидела впервые именно на Чукотке, и Чукотка, она как мать-земля, где есть симбиоз жизни, культуры и природы. И также, наверное, хочется сказать, что Чукотка — это не только место, где есть природа, а также это место, которое способно развиваться. И я очень хочу, чтобы в будущем, лет так через 10, Чукотка не была второй Москвой, конечно же, этого нам хватает, но была бы тем местом, куда могли приезжать люди, радоваться. Они могли бы увидеть много нового, понять для себя, осознать что-то, может быть, побыть в некотором ретрите. И вот, например, надеждами на дальнейшее развитие Чукотки с нами поделилась председатель Совета регионального движения «Первых» Кристина Печорская.
5: Я сюда переехала в 2012 году, поэтому я очень давно на Чукотке. Я абсолютно всей душой и всем сердцем люблю этот регион и болею за него. И очень хочу, чтобы жизнь в этом регионе стала лучше. Больше возможностей открылось для наших ребят, для подрастающего поколения, для молодежи. И я очень хочу, чтобы каждый из них прочувствовал и возвращался. Да, у нас пока еще не открылись, у нас только филиал высшего учебного заведения. Но очень хочется, чтобы открылось свое и закрывало все-таки кадровые потребности нашего региона. И наши талантливые ребята, получая образование, не улетали, а работали здесь на благо и процветание нашего региона. Поэтому форум – это большой вклад в том числе и, собственно говоря, в этом направлении.
1: Да, вот мы вообще еще в период мастер-класса, когда Арина Буракова, которая планирует прославиться, рисовала свой шедевр, который планирует показывать за огромные деньги, мы разговаривали с сотрудницей Дома народного творчества, и она сказала, что Чукотка либо приезжих людей принимает, и ты в него влюбляешься совершенно, либо наоборот, и вот хочется уехать оттуда побыстрее, какой-то дикий край. И я себя поймала на мысли, что на закрытии форума, когда там показывали эти красивые кадры, как ребята ходят по Надыру, я думаю, да, да, да, а, Надырь, как
2: я
1: классно.
2: Остаюсь!
1: Да, это мое! Везите, как будто вообще там москвичка, то, что я, это второстепенная, духовная, я чистокровная жительница Анадыря. Правда, вот с каждым днем все больше крепнет ощущение, что Анадырь — это какая-то земля обетованная, сюда не добралась проклятая бескультурье, проклятая модернизация. Это очень ценно. Мне кажется, до какого-то определенного возраста в голове не встает на место вот это ощущение того, что иногда хочется сбежать в Анадырь, чтобы здесь было примерно 15 домов и 3 улицы, и вот здесь Эргурон, а тут Белухи, а здесь вот чистое небо.
0: Я вот, например, не то чтобы думаю об Анадыре как трех домах в целом и 15, например, ярангах, но очень хотелось бы, чтобы Анадырь и Чукотка, они развивались, но, наверное, сохраняли вот эту свою культурную часть, где как раз-таки есть, как я уже говорила ранее, симбиоз, чтобы природа также оставалась относительно нетронутой, и животные, например, чайки, также прилетали к нам в окна, бились и просили еды снова и снова.
1: У нас есть на радио любимая чайка. Это мы ее прикормили. Ее зовут Фурункул.
2: И она к нам сюда прилетает?
1: Ну, не прям сюда. Ага. Она вот прилетает в офисную часть.
2: Ага. Ну, когда вы улетите обратно, мы будем вас вспоминать благодаря ней. Передавать, что у них все хорошо, они добрались.
1: Мы надеемся. А я думаю, что на самом деле слушатели и зрители, все вообще, весь Анадырь замер в ожидании одного объявления, кто же победил. Так вот, у меня замечательные новости. Победила дружба, потому что абсолютно все проекты, которые были представлены в рамках этого форума, приняты в разработку и будут воплощаться главами регионов. Я думаю, что это справедливо, потому что вот все дни мы ходили, наблюдали за участниками, и у меня бы, например, правда не получилось выделить какую-то команду, которая работала над проектом больше всех, или у которой была самая интересная идея. У всех были потрясающие идеи, все, правда, выкладывались на полную, чтобы эти идеи воплотить. Мой фаворит лично, это, конечно, Забруталь.
2: Маленькое уточнение, слушая вас. Проекты не обязательно должны реализовываться здесь, на Чукотке. То есть ребят со всех регионов здесь собрались, поштурмили хорошо так мозгами, чтобы потом уехать к себе обратно и там реализовать свои проекты.
1: Да, да, конечно, конечно. Там были и потрясающие проекты, посвященные как Чукотке, это, например, мы слушали презентацию проекта фестиваля электронной музыки, так и проекты, которые были посвящены, много было проектов, особенно в треке «Туризм», которые включали, в принципе, Дальний Восток, то есть там, например, были туры, которые должны были ехать условно из Приморья в Якутию, так и каких-то конкретных регионов Дальнего Востока. Вот мы общались с потрясающей девушкой из Магадана, которая для своего города разрабатывает проект. То есть Чукотка это стала как раз такой точкой сборки, где просто собрали все молодые умы, отправили их в изоляцию на гору без интернета, и потом отпустили.
2: В этом и правильно, что победила дружба, потому что если все проекты реализуются в итоге, то это все приведет к тому, что мы друг к другу будем приезжать, смотреть, как это все получилось, пробовать на себе и дружить еще больше.
0: И, кстати, насчет участников и их некоторые защиты, на самом деле, когда только-только начиналась вся эта катавасия с представлением, им сказали: вы не защищаетесь ни от кого, никто на вас не нападает. То есть они уже заранее их подготовили, что это не то чтобы просто презентация, но тут нету правых виноватых, тут нет победителей, потому что определенно все проекты, они достойны не то чтобы жизни, они и не то чтобы достойны, они нужны нам, нужны нашему региону, нужны нашей стране, и поэтому определенно всем ребятам в дальнейшем нужно развивать их. И также, кстати, на защите... Вообще, мы были в тот момент на защите направления дела и волонтерства. И к нам пришла Олеся Булгакова. Она сказала ребятам: представьте, что вы едете в лифте с президентом. И как раз-таки у вас есть вот одна минутка, чтобы рассказать вашу идею о проекте, чтобы этот проект в будущем приняли в разработку. Я бы, например, не смогла вообще из себя достать ни одного слова нормального, потому что волновалась бы, естественно. Ты в такой достаточно фривольной атмосфере, ты всем рассказываешь, хихикаешь, и тут приходит человек, который говорит: так, у вас минута, поехали. И наоборот, там ребята собрались, стали все рассказывать, их подталкивали к определенным, конечно, ответам, потому что иногда они путались, а так очень достойно выступили, мне кажется.
2: То есть некий питчинг такой случился.
0: Это был определенный питчинг. В конце сказали, что: ну что, ребята, молодцы! Это правильно, мозги надо тренировать, надо их как взбалтывать.
1: Да, но это было, если честно, со стороны хоррор, потому что не помню Олеси Булгаковой, но вид у нее строгий, и поэтому уже даже мы с Василисой вот так вжались в шатер, подумали, сейчас до нас дойдут, тоже скажут: у вас есть минута. Расскажите, почему вы достойны находиться на горе Михаила? И вот под конец я уже так сопереживала ребятам и их проектам, что я там практически руку тяну, что у меня есть аргумент, я готова.
2: Я им подскажу.
1: Да.
0: Там была девочка, у них тоже какой-то очень интересный проект, честно не скажу его концепцию определенную. А, концепция в том, чтобы через истории, через определенных амбассадоров регионов рассказывать и делиться не только культурой региона, но еще вот помнить о каких-то прошлых моментах. И, в общем, там девочка рассказывала историю, как она купалась в речке с ребятами. В какой-то момент дерево падает, а с дерева... А на дереве медведь.
2: Ого.
0: Бежат все, и медведь в том числе. Это был эпик момент, мне кажется. Вот как раз-таки Олесе Булгаковой это понравилось.
1: Ну и как бы естественно, после таких испытаний, после того, как все грудью защищали практически свои проекты, ребята очень твердо намерены их дальше развивать. Мы опрашивали многих, среди многих-многих ребят кто-то прямо командами собирается подаваться на грант, кто-то... Там была опция, что либо вся команда подается на грант, либо как-то вычисляется лидер, которому, видимо, важнее всего эта идея. И он в отрыве от команды также идет подавать на грант. И вот практически все, кого мы опрашивали, они все говорят, что да, мы вот будем биться просто до кровавых соплей за успех своего проекта. И особенно подробно нам один из участников форума и член команды Якутии, который, напоминаю, победил за самое красочное представление региона, Игорь Сергеев, который был на треке «Культура», рассказал о своем очень грандиозном проекте. Там, правда, такая задумка, что мы прямо вот аж удивились, и поделился планами на его развитие.
6: Мы с ребятами совместно из Забайкальского и Приморского краев придумали классный этно-гастрофестиваль «Дальний Восток на вкус». Большой фестиваль, достаточно дорогой проект. Получился фестиваль регионов, который проходит в одном из городов-участников, где все регионы обмениваются своим опытом, своими рецептами национальных блюд и своей гастрокультурой. Все это происходит в крытом съемочном павильоне, где есть сцена, как на съемочных площадках ситкомов, с зрительным залом, с камерами, где приглашенные звезды из Москвы учатся готовить национальные блюда жителей Дальнего Востока совместно с коренными жителями Дальнего Востока. Эксперты очень похвалили, губернатор даже оценил, поддержал проект. Но единственное, что мы получили комментарий, что проект действительно очень дорогой, очень масштабный, и я думаю, что это работа, скажем так, не трех дней разработка такого большого фестиваля. Поэтому будем с ребятами вести коммуникацию дальше, будем доделывать, дорабатывать, и надеемся, что возможно через пару лет при поддержке правительств всех 11 регионов Дальнего Востока, при поддержке крупных корпораций, которые могут выступить спонсорами, мы сможем реализовать этот проект, и он станет такой ежегодной традицией, чтобы мы могли ездить в гости друг к другу.
1: Игорь, пожалуйста, позовите нас на свой фестиваль, мы готовы готовить кавкавки. Мы из Москвы, мы попадаем под ваши критерии, мы те, кого вы ищете. Вообще, если подводить итоги всего происходящего, это было невероятно. Я опять скажу, в Москве такого не делают. В Москве никогда в жизни от форума не было бы таких эмоций. А здесь мы как будто правда себя частью Чукотки почувствовали. То есть к нам подходили люди, мы берем у них комментарии, и они там: «Ой, да, у вас так классно, мы там у вас побывали здесь». Я себя поймала на ощущении того, что я уже их и сопротивлять не хочу. Я думаю, да, у нас.
2: Да, у нас.
1: Я тоже тут, ребята, по мне, может, не видно, но я тоже часть нас. Поэтому спасибо большое Чукотке, спасибо большое Анадырю за то, что такое случилось. Спасибо всему Дальнему Востоку, что они сюда слетелись. Действительно, опять же, в Москве как будто бы нет такого количества желающих сюда приехать и действительно что-то раздумывать. В Москве ты скажешь: ребята, давайте мы придумаем какой-нибудь проект, чтобы улучшить наш город.
0: Нет, вы что, город уже шикарный.
1: Да. В городе можно только второй Москва-Сити. А здесь такая атмосфера. Я прям вот чистого воздуха вдохнула, и вместе с ним много-много идей вдохновилась. Теперь вот еще немного, и сама пойду сейчас что-нибудь ваять, чтобы улучшать жизнь региона.
0: Вот сейчас заметила, если что, мы не ненавидим Москву ни в коем разе. Я не знаю, за Арину не могу говорить, но вот за себя скажу, что этот город тоже великолепный. Приезжайте к нам, мы угостим вас кавками. Специально для этого привезем мы из Чукотки великолепнейший рецепт. И про как раз-таки форум хочется добавить, что действительно очень много проектов невероятных и дорогих. Как уже Игорь Сергеев говорил, да, они очень дорогие, невероятно. Например, не только у якутов был такой, а вот ребята с туризма также хотели и хотят, я так понимаю, сделать приложение, но оно, во-первых, очень достаточно сложно реализуемое, а во-вторых, там они посчитали примерно плюс-минус, ну, больше 20 миллионов выйдет за создание проекта.
2: Ну, главное, чтобы он все-таки появился, отбился и встал на свои рельсы. Потому что, слушая вас сейчас, слушая кадры ребят, участников, классно, что форум заканчивается, но на самом деле нет. Проекты остаются, они будут жить свою лучшую жизнь, я как минимум надеюсь на это. И все, что произойдет в дальнейшем, и они реализуются, это все будет означать, что форум был не зря. Что ребята все приехали сюда не зря, что не зря, может быть, где-то мерзли, где-то ютились вместе все. Но все это привело к классному итогу, к тем проектам, которые скоро появятся на Дальнем Востоке.
0: Определенно форум не зря, потому что очень много ребят на вчера, насколько я знаю, их уже приняли, взяли в разработку их проекты, сказали, ребята, мы готовы вас спонсировать, принесите нам план, принесите нам смету, принесите нам все, что нужно для физического создания, и мы готовы, действительно, проекты невероятные. Мне кажется, это говорит много о том, что в нашей стране живут люди, которые готовы бороться, готовы развивать не только свой регион, но и вообще территорию.
2: Ну а вам понравилось?
1: Конечно.
2: На форуме.
0: Определенно. Очень. Господи, я наконец-то попробовала. И получается, господи, я забыла.
1: Мантак.
0: Мантак попробовала, я салат с мантаком попробовала, я рыбку белую попробовала, кавкавки снова поела.
1: А еще мы морожку нашли. Мы, ребята, на вот последнем дне на горе Михаила отправлялись в поход в тундру, и мы как-то очень быстро отбились от их группы и встретили очень милого фотографа, который нам провел краткий экскурс, потому что в тундре можно есть. Все нормально, мы выяснили, что есть можно все. Как бы живые здесь сидим, все съедобно. Я была очень заинтересована. Я ехала на Чукотку в смысле, что я хочу морожку. Поэтому морожку я искала просто при свете дня и ночи. И тут мы уже наелись брусники, голубики. Очень вкусно у вас голубика.
2: Да, мы знаем.
1: Мы, конечно, чуть уничтожили ее популяцию, но все нормально, она еще осталась. Уже отчаялись найти морожку. И тут мы спускаемся все ниже, ниже и ниже по этому склону. И тут морожка!
2: Все, красавец, все получили от форума все, что хотели. Кто-то проект, кто-то морожку, кто-то попробовал мантак.
0: И я, как тоже достаточно активный член и житель Российской Федерации, приняла некоторые проекты тоже на ус, намотала, потому что мне также хочется, чтобы и этот регион развивался, и другие в том числе. Готова пойти за ребятами. Ребята, если вы слушаете, возьмите меня, пожалуйста, тоже в ваш проект какой-нибудь. Я буду там, не знаю, полы подметать вам, пока вы создаете что-то великое.
1: Девочки из-за Брутали, свяжитесь с Ваней, у него глаза загорелись, когда мы рассказали, что можно на 2 недели уехать драться с медведями.
2: Это классный проект, я бы с удовольствием поучаствовал. Ну, а вам спасибо за то, что вы поучаствовали в форуме в качестве корреспондентов, ходили все дни за всеми подряд. Вы спрашивали что да как, смотрели что да как, и самое главное, рассказали нам и нашим слушателям о проекте, о форуме «Точка сборки Чукотка». За это вам большое-большое спасибо.
1: Спасибо, что позвали рассказать.
2: Да.
0: Спасибо всем, кто наблюдал за нами все эти дни. Мы выжили.
2: Но мы с вами надолго прям так не прощаемся. Сейчас выходные пройдут, и снова услышимся в этой эфирной студии. Как, в каком формате, все это узнаете. Я лишь напомню еще раз, что у нас в гостях прямо сейчас с репортажем была Арина Буракова и Василиса Невзорова. Спасибо большое. Ждем вас на следующей неделе в эфирной
1: студии. До скорых встреч.
0: Пока-пока.
7: Репортаж на радио «Пурга».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

11.49 на часах студийных. Буквально 10 минут осталось до полудня. И перешнем во вторую половину дня. Мы с вами там до обеда. Осталось совсем немного времени. И уже после обеда мы же понимаем, с какими настроениями мы возвращаемся обратно на работу. Дожить буквально эти пару часов и отправиться на выходные. Я же пока отправляюсь в следующий час. Там мы услышимся вновь. Напомню, зовут меня Иван Семиклетов. А слушаете вы Радио Пурга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.